Путь грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташася языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесах посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение му Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые своя. Азо снух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

0: Although Hosea is classed among the minor prophets, his prophetic message about a loving, forgiving God makes it one of the most moving in all the Bible. He lived during the 8th century BC, at a time when the Jewish people no longer constituted one nation, but two, Israel to the north and Judah to the south. Hosea began to deliver his prophecies to the people of Israel during the reign of Jeroboam II. Hosea's passionate message, which consisted of calling sinful Israel to return back to God, back to a heavenly all-loving Father, was oddly enough based on the prophet's own family misfortune. As evidenced in his prophecies, Hosea's marriage to Gomer was a disaster. He was a devoted and most loving husband, but his wife proved to be the opposite. After having three children with him, she abandoned him and became a harlot. Nothing worse could have befallen the honorable, reputable Hosea. He was deeply hurt, but continued to be loving as ever. He would go searching, find her, forgive her, and take her back to their home. The heart-rending experience so profoundly influenced the thinking of this very sensitive man that, in his prophetic message which dealt with the sinful, apostate Israel, he found a parallel. Indeed, how alike the two incidents were. Although God had adopted Israel as his favorite people and had freed them from Egyptian bondage, and thereafter continued to show his love by helping them to settle in Canaan, protected them from their powerful pagan neighbors, and revealed to them a law far superior to any other, Israel did not appreciate all these manifestations of divine love. Ungrateful Israel foolishly delivered itself to the worship of non-existing gods. Their everyday social interactions included perjury, killing, stealing, lying, adultery, and every form of inconceivable evil. After exposing and vehemently condemning these evils, Hosea announced future punishments from God and pleaded with them to return back to him, for God still loved Israel jealously and still craved her repentance and return to him. Thus, just as a loving, betrayed husband still wants his adulterous wife back, so God, the loving, betrayed, divine bridegroom still wants his people of Israel to return to his worship and observance of his commandments. What a notable concept about God. God is love, love eternal, unfailing, true, undiminishing. 800 years later, God himself in the person of Jesus Christ would immensely emphasize this truth, an emphasis his beloved disciple John would make the underlying theme of his wonderful gospel. From the Champions of the Church on Ancient Faith Radio.
1: Господи, снимай отверзишь уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, снимай отверзишь уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, ноги устают на мя, ноги глаголю души моей, не спасение ему Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моим, ко Господу, возвращу, услышами от горы святые своя. Аз услух из паха сам, и Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась сердца враждующими в суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твоим, благословение Твое. Аз услух из паха сам, и Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах слякохся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание, и не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, оставим сила моя, и свет очью моей, то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближься и старше, и ближний моя далече мне старше, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголу кусуетная, и в сивны весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и вы, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения,
2: Яко на тебя, Господи, уповал, ты услышишь и, Господи, Боже мой, як орех за никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за негоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходней и безводней, тако во святим явихся Тебе, видите сил Твою, славу Твою, яко лучшей милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моим, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был си помощник мой, в крови крилу Твоя возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Тии же всую скаша душу мою, дни идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был си помощник мой, и в крови крилу Твоя возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот моя, аду приближися, привменен бы с нисходящими в рог, бык, яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язвени и спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей от виновения выше, положишь имя в рое преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не искаждав, отче мои, изнемя гости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя предварится, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а вы дошами, якого да весь день держаши мя вкупе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, и с

И отцает Востоц от Запад, удалились от нас беззакония наши, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, поминуя коперсись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, слушай моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирия землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смейтесь и сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творение кругу Твоей поучався, воздвиг Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя!

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.